0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 20 минут. Удачного дня!

0: мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: You better move. I feel good when I push.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 8 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 20 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7:43. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
3: Пневмоподвеска?
2: Есть.
3: Разгон, как у гепарда?
2: Есть.
3: Госпрограмма?
2: Есть. Новый Дипал.

0: усы. В Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 10 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8:21. Удачного дня!

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 32 минуты. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Группировка вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает «Интерфакс». Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» на звание заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бекунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. «Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Сегодня, в субботу, 13 июня, в лучшем на свете городе, переменно облачно, временами дождь, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 19-21 градус.
1: «Пилот FM».
5: Реклама.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет.
14: Акция действует до конца мая этого года.

0: просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В «Росбанкрот» до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
10: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацелис».
12: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
11: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацелис». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
13: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ловите способ безалкогольно снять тревожность, так. Быстро снизить кортизол, гормон стресса. Для этого нужно просто высунуть язык на 40 секунд.
4: Так. Не имеете просто, начальника или где вообще?
3: А вот так вот высунуть, ага. Держать его на воздухе. Считается, что это упражнение убирает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва, запускает процессы восстановления в нервной системе. В качестве пруфов приводятся исследования университетов разных, истории пациентов, так что, пожалуйста, если что-то чувствуете стресс, высовывайте язык.
5: У меня много вопросов.
3: Что?
5: Как высовывать язык? Сильно, далеко или расслабленным его держать?
4: Надя,
3: 40 секунд пошло.
4: Все это не имеет значения. Главное это делать в кабинете начальника, тогда еще и премия придет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной. А с Вцементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали? Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-5655.
4: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
6: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липкнехта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
8: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше.
9: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
10: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
9: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
10: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
11: Застройщики ОСЗ «Ленина 100». У «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
14: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
15: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
14: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
16: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 2 70 65.
17: Уникум

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Группировка вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает «Интерфакс». Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» на звание заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бекунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. «Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Сегодня, в субботу, 13 июня, в лучшем на свете городе, переменно облачно, временами дождь, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 19-21 градус.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.com.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: ты видел?
9: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
8: Пневмоподвеска?
9: Есть.
8: Разгон как у гепарда?
9: Есть.
8: Госпрограмма?
9: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушкина 9.
10: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.

0: Реклама.
1: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
3: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
2: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
3: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
4: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Ого! А что это у вас тут происходит?
15: Мы построили катапульту.
16: Но она не работает.
15: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
16: Поможешь?
14: Ну что ж, помогу.
17: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
16: Да! Ура!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
16: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова, 2. Лимпоподефиспарк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
18: Пора-пора. Мото, мото, мото.
19: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
20: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
21: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
22: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
24: Академия сантехники.
23: Смесители.
24: Академия сантехники.
23: Водонагреватель.
24: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт riviera-invest.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Это что, цены? Да вы шутите!
5: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
4: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
5: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
4: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: Круто!
8: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
9: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
10: Пора-пора, Емота, мото-мото.
8: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
9: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
11: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
12: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
14: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
15: 0+.

Ялуторф.м. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бег на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липкнехта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
2: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
3: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
4: А также развитая транспортная инфраструктура. Структура, тихий двор и своя терраса.
5: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
6: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили разрешить пассажирам авиакомпании жаловаться на порчу багажа онлайн. С инициативой в Минтранс обратился депутат Ярослав Нилов. Согласно инициативе, возможность личного обращения к перевозчику либо обращения через почту сохранятся. Но также парламентарий предлагает разработать соответствующее ПО для направления жалобы в мобильном приложении перевозчика, на сайте авиакомпании или вообще через госуслуги. Как пишет РИА Новости, сегодня многие перевозчики не принимают жалобы онлайн, поэтому нередко пассажиры не могут защитить свои права. С фасада торгового центра «АЛЛАТЫРЬ» в Екатеринбурге на Малышева убрали вывеску. Как пишет портал Е1, это может быть частью предстоящего переформатирования торгового центра. Его новые собственники обещают в течение ближайших 2 лет. После смены формата «АЛЛАТЫРЬ» должен превратиться из торгово-развлекательного центра в современное пространство для работы, отдыха и деловых встреч. У комплекса появятся новые логотипы и фирменный стиль, намерены сменить даже дизайн фасада. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год рост показателя составил более 9%. Лидерами по росту зарплат оказались финансисты и страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу. Больше 170 тысяч в месяц получают на Среднем Урале представители сферы IT и связь. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата в месяц составляет 139,5 тысяч. Вода на морских курортах в России начала прогреваться. В Ейске температура уже достигла плюс 23 градусов. В Калининграде, Феодосии и Ялте на побережье не выше плюс 17 градусов. В Сочи вода только плюс 18. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Гидромедцентр России. В четверг в правительстве сообщили, что в Анапе разрешение на открытие уже получили 49 пляжей. И купальный сезон здесь, несмотря на прохладное море, стартовал с 1 июня. Как пережить сезон тополиного пуха, рассказали биологи. В очередной раз на помощь могут прийти обычные одноразовые медицинские маски. В комплекте к ним могут идти солнечные очки. Они защитят не только дыхание, но и глаза, пишет РИА Новости. После пребывания на улице специалисты рекомендуют умываться, промывать глаза и нос. А в доме нужно чаще проводить влажную уборку. Официальный доллар на выходные 71,91, евро 82,97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Сегодня, в субботу, 13 июня, в лучшем на свете городе, переменно облачно, временами дождь, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 19-21 градус.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского.
13: Правит любовь, скажет каждый, но вдруг обнаружит.
12: Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: утро. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, Харе.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Техосмотр. Будем осматривать и тех, и этих. Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Итак, начинается субботний техосмотр. Погода шепчет просто вообще. Давайте поболтаем. Ребят, сегодня решили узнать, на чем вы сейчас передвигаетесь. Плюсы, минусы. Может быть, кто-то что-то на что-то поменял. И телефон в прямом эфире у нас 237-104. На связи уже есть наш радиослушатель. Доброе утро.
2: Доброе утро, Александр.
1: Рассказывайте, как вас зовут, на чем сейчас передвигаетесь?
2: Максим меня зовут. На данный момент на Весте Кросс, 20-й год.
1: 1.6 или
2: 1.8? 1.8.
1: Но все же кричали неудачное решение, да и как бы есть нюансы?
2: Ну, нюансы есть, честно говоря. Масло, как говорят, подъедает маленечко, но 1.6 тоже катался, разница как бы есть на низах. То есть гораздо лучше тянет машина.
1: А ты еще на роботе взял?
2: Нет, механика.
1: Ну, чисто на механике еще ладно, там просто робот такой. Как бы
2: да, робот тоже рассматривали, но с ниссановским вот этим H4M мотором. Угу. То есть между ними выбирали.
1: Цена сильно? Сколько сейчас стоит твоя машина? Давно пересел?
2: Ну, до этого у нас была Гранта. Угу. Год мы на ней откатались, но была до санкционная, но с подушками, с нормальным рулем еще, грубо говоря. Вот. На ней год откатались, пересели на это. То есть мы купили ее месяц назад, полтора где-то, за 1 380 000.
1: Бэушку?
2: Бэушка, 20-й год, 30 тысяч пробега.
1: Слушай, 20-й год, еще более-менее нормальные цены. Потому что сейчас как бы машины с небольшим пробегом, даже Весты те же самые, я смотрю, просто ужас, какие цены.
2: Ну да, ну вот мы взяли в максимальной комплектации ее. Я не знаю, завода нет, даже открывание багажника есть.
1: Огонь. Но это единственный универсал по факту с таким дорожным просветом в данном бюджете. Тут что рядиться-то?

0: То есть как бы...
1: Ну да, все есть, то есть все функции, круиз-контроль, то есть все стеклоподъемники, подогревы.
0: Слушай, а из минусов только масло подъедает или еще что-то есть?
1: Ну, вот для меня, то есть маленечко масло, да, она ест, и передние подвески, ну там уже было сказано всеми автоблогерами, ну, гремит что-то, хотя все, то есть целое по подвеске полностью передней.
0: А гремит на каких-то конкретных моментах или
1: всегда? На мелких неровностях, на мелких неровностях. Ряд, когда начинается, что-то громыхает, но мне кажется, это стойкий стабилизатор.
0: Возможно. Так все остальное устраивает.
1: А так, в целом, да, машина большая, багажник огромный, удобный, продуманный, крючки, петельки, все есть, в нем удобно все складывать.
0: Ну что ж, спасибо тебе большое, Максим. Мы тебе желаем удачи в эксплуатации автомобиля и дальше. Следующие звонки будем принимать. Напомню, мы сегодня задаемся вопросом, чем вы сейчас владеете, о плюсах и минусах этого транспорта можете рассказать. 237-104, алло.
2: Алло.
0: Да-да-да, привет, как зовут вас?
2: Здравствуйте, Александр. Зовут меня Вадим.
0: Слушаем, Вадим, сейчас на чем?
2: Две машины. Одна для души, другая для дома и работы. Оба универсала. Первый это Avensis, второй.
0: Так.
2: Владею 10 лет. Психически вообще не устаю от этой машины.
0: Ну, конечно, есть же еще вторая машина. А вторая какая?
2: Volvo 850.
0: О-о-о! Для души!
2: Для души. Турбина, автомат, универсал. Вот, потихонечку ее реставрируем.
0: А, прям реставрируете сами?
2: Ну, как, нет, с помощью друзей. Там кузов, питалка двигателя.
0: Ну, так, если отвлеченно, сколько приходится вкладывать вот в этого монстра для души?
2: Ну, не так уж много. В общей сложности я вложил где-то 1600 на полностью. В него это железо, капиталка всего, ходовка и тому подобное. В общей сложности с покупкой она у меня выйдет, ну, 800-900.
0: Слушай, вот какой еще вопрос у меня. Дальше-то что? Вот прямо на этих двух машинах и будете передвигаться?
2: Да. Больше я ничего не вижу.
0: Ну, сейчас, если нужны универсалы, да, вот мы только что буквально обсуждали, из более-менее современного, либо не пойми, за что оно очень дорого, либо это что-то отечественное с кучей тоже всяких своих нюансов.
2: Ну, один из большой плюс – это то, что надежность. Ну, и я не устаю от него.
0: Но опять же, этой машине уже 10 лет, и только в ваших руках, а так-то еще больше.
2: Да, ей 20 лет.
0: Ну вот я и говорю, что как бы сколько еще провладеть, но это же не вечная машина, все равно машина рано или поздно начнет как-то отторгать действительность, либо уже встанет куда-то в музей. Но в любом случае, интересный рассказ, спасибо большое за разговор, друзья, мы вернемся к вопросу о том, на чем вы сейчас передвигаетесь, о плюсах и минусах вашего транспорта послушаем после небольшого перерыва, поэтому оставайтесь с нами.
3: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
3: Реклама. Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
4: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 000 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7 343 372 77 77.
15: Это что, цены? Да вы шутите!
16: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
15: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
16: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
15: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
17: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
20: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
21: 0+.
22: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
23: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипач Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
24: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
25: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр. И сегодня мы в прямом эфире обсуждаем, какие машины сейчас у вас, их плюсы и минусы. По телефону 237-104 у нас на связи Василий. Василий, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Рассказывайте, что под вами.
2: Сейчас Lexus 570, 10-й год. Ездил на Touareg NF-ке. Дизель трешка 245-й. Ну, и еще плюсом сейчас приобрел для работы каблучок Viz Granta. Сразу же первое впечатление, ну, так скажем, да, по поводу Гранты. Удивило то, что, ну, вот у них же над крышей рефрижератор стоит. Я себе с рифлей брал для перевозки скоропорта. И, слушай, открыт вот прямо вентилятор вот этот, который на сверху рефрижератора сделанный. И как бы задаешь вопрос, а как, ну, там, зимнюю погоду, допустим, да, там, и так далее, и тому подобное. Туда ведь снег попадает, это же все, ну, там двигатель
1: и
2: все.
1: Туда и птицы попасть могут.
2: Да, и все, ну, как бы руками разводят. То есть, ну, не предусмотрено с завода как-то прикрыть, как будто эта машина спроектирована для нашего южного региона больше, чем... Все-таки для более холодных.
1: Слушай, да на юге-то ведь еще больше бед. Там, ладно, у нас осадки, а у них-то ведь еще и там до саранчи. Там же ведь и крупные насекомые попадают.
2: Ну
1: их,
2: да,
1: там...
2: да.
1: И как,
2: вот,
1: чего-то?
2: И как бы это немножко так удивило. Ну, будем решать самостоятельно, как говорится.
1: Слушай, что касаемо... а это какую-то сетку какую-то покупать приходится, что ли?
2: Слушай, ну мне кажется, что надо поставить, как он, вузов, ну вот этот, на крышу-то, вот на газели это делают, как правильно называется.
1: Этот, кепку, козырек.
2: Да, да, да, да, в нем сделать дырки, чтобы воздух поступал, не перегревался.
1: Пипец,
2: ну, и когда
1: пипец, его... инженеры.
2: Да, я когда его включил вчера, поехал из салона на стоянку машину поставить, подземку. И, знаешь, такое ощущение, как будто у меня что-то под капотом на гиперскорости начало работать за счет того, что я включил реху. Ну, просто проверить, как бы, как она работает, морозит, не морозит. Мне, честно, как-то было не по себе немножко от этого. Вот, ну, это что касаемо Гранты. Что касаемо Lexus 570-го, честно, после Touareg я прямо, ну, очень доволен. Меня все устраивает в этой машине. Начиная от обслуживания, заканчивая комфортом. Многие спрашивают, как ты там пересел с Вага на японца, все равно какие ощущения и так далее. Честно, я как бы непривередливый человек и езжу, наслаждаюсь этой машиной. Заезжая на ТОшку, тоже удивляюсь в плане обслуживания, с учетом обслуживания Touareg, конечно, как бы...
1: Слушай, а ты ключи здесь... в ключи поменял?
2: Нет, я продал Touareg и купил Lexus. Ну, плюс, слушай, тысяч, где-то примерно 700, наверное.
1: Ну, это еще и небольшая.
2: Она была 2011 года, да. Lexus, да, они уже подорожали. Я взял вот буквально перед Новым годом. Ну, положил где-то я в него сейчас плюс-минус в районе 250. По технике довел все до ума, потому что, видимо, наездники все равно ездят на этих машинах. Не очень хорошо обслуживают. Как бы мне после Touareg постоянно сервис для меня это принципиальный такой вопрос.
1: Уже решенный, да. Ну, слушай, спасибо тебе большое, Василий, за то, что поделился интересным рассказом. Мы тебе желаем хорошего дня, интересный опыт. Дальше примем звонки 237-104. Вопрос на том, на чем сейчас передвигаетесь, что хорошо, что нет, плюсы-минусы рассматриваем. Если кто-то на что-то поменял, пожалуйста, тоже высказывайтесь. Алло.
3: Здравствуйте, алло.
1: Чуть потише приемник, да, слушаю вас.
3: Илья зовут.
1: Излагайте, Илья.
3: Езжу на Эпика Chevrolet, 11-й год. Вот, в одних руках она у нас.
1: Недолюбленная машина, если честно, вообще.
3: Ну, да, есть такое.
1: Ну, просто вот, видишь, в то время, когда Эпика выходила, там выходило такое количество сонаты, поперли просто, как эти, у корейцев, и все, и куда там. Люди сразу прыгать начали туда, где интереснее, моднее.
3: Ну, вот мне, как сказать, неинтересно вот эти все фишки, экранчики там и так далее. То есть для меня самое главное, чтобы машина выполняла основную свою функцию.
1: Есть какие-то плюсы и минусы Эпики для тебя?
3: Ну, как сказать, по опционалу, по комплектации, да, они, честно сказать, бедные. То есть даже того же обогрева сидений нет.
1: Ух.
3: Вот. Но салон комбинированная кожа, то есть даже зимой там какой-то минус, ну, нету какого-то дискомфорта садиться, как на кожаное, так сказать, сиденье. Вот. Пробег уже за 160. То есть с мотором не делали ничего. Все шикарно. С коробкой точно так же. И за эти 160 тысяч один раз залезли в подвеску. Еще, наверное, году в 19-м. Вот, поменяли тогда тысяч на 70, и все. То есть до сих пор ездим, ничего не бренчит, не скрипит.
1: Ну, вот ты специфичный любитель, я тебе скажу, потому что Эпика, да, действительно, машина правдивая, интересная за свои деньги, но как только люди начинают выбирать, хочется там что-то помоднее, поинтереснее, посовременнее, все, тут же уходят от этого автомобиля.
3: Мне ничего этого нет, да.
1: Ты понимаешь, я в свое время, просто когда они новые приходили, я видел машины, которые по 8, по 10 месяцев не могли продаться. У дилеров прям стояли машины, они уже не знали, куда их девать вообще, эти Эпики. И, как бы, к сожалению, да, потом пришла еще одна такая же модель, если помнишь, Chevrolet Malibu.
3: Malibu, да.
1: Еще один крокодил, который также долго стоял, тоже памятником прямо в автосалонах. Тоже там две или три комплектации, и все, и дули с маслом больше.
3: Да, была идея продать Эпику, когда вот только Malibu пришли, то есть взять Malibu. Вот, но что-то подумали... Что за фрукт, непонятно. Думаю, ладно, эту хотя бы мы знаем, она живет и живет.
1: Но сейчас, кстати, по параллельке некоторые привозят, еще я вижу, по городу катаются шевролешки-то. Интересные есть внешности. Но в любом случае тебе спасибо большое за рассказ. Хорошего дня, друзья. Мы вернемся к вашим рассказам о том, на чем вы сейчас ездите после небольшого перерыва. Будьте рядом.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
0: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На старт. Внимание.

0: пункта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
2: По-моему, топ.
1: Да, топ. Компьютерная академия.
3: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
1: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
4: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
7: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
8: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
7: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
8: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
9: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. ФГР 916-965-81-15-330.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
9: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Итак, продолжается субботний техосмотр. Мы продолжаем говорить о том, на каких машинах вы сейчас ездите и в чем их плюсы и минусы. У нас на связи есть еще один радиослушатель. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Да, как зовут вас?
2: Рустам.
1: На чем сейчас катается Рустам?
2: На Kia Optima, 16-й год, 2 литра.
1: И вопросов не было ни с катализатором, ни с горшками внутри, ни с задирами, ничего.
2: Про катализатор много слышал, решил не удалять, я езжу от замены до замены 10 тысяч, меняю масло, заливаю, ну, не больше литра за 10 тысяч.
1: То есть все-таки жорчик есть?
2: Ну, чуть-чуть есть.
1: Ой, потише
2: просто,
1: время.
2: Просто, как бы я и быстро езжу, и как бы все равно это... Маленько должно масло подъедать.
1: Понятно.
2: Пробег есть? Сейчас 193 тысячи.
1: Нормальный, хороший пробег. Скажи, есть еще какие-то минусы в Оптиме твоего года?
2: Ну, минусы по подвеске. Подвеска, мне кажется, слабенькая.
1: Что, много...
2: Линки менял в прошлом году. Но они, мне кажется, уже подустали. А стоечки вот на 190, мне кажется, тоже бы поменять.
1: Ну, ничего поменяешь.
2: Шумка, как бы... не бизнес-класса.
1: Понятно, среднячок. Поэтому они Камри и проиграли на самом деле. То есть тут тоже надо понимать только комплектация. Хорошо. Зато подогрев руля, там вот эта вся тема, да?
2: Ну, это да, плюс. Вот я вот смотрел, позавчера заходил в автосалон, посмотрел новую Камри, которая вышла в самом последнем кузове.
1: Да, да.
2: Концертная банка, вот пальцем просто между дверей. Двери открываешь, стойка вот, которая между водительскими и получается...
1: Ну, средняя, да.
2: Да, да, средняя. Пальцем проминается. Это что за металл-то сейчас?
1: Не знаю.
2: Вот так вот.
1: Слушай, ну, давай вот так, положа руку на сердце. Вот сейчас все сидят и обсуждают, там, типа, переходить на Китай или не переходить. Вот ты бы перешел уже со своей машины?
2: Нет, я бы не перешел. Сколько обзоров не смотрю, то не проварено, то гниют, то ломаются. Как бы пока они еще это... сыроватый для нашего рынка.
1: Понятно. Сейчас ну, гниют. Мы сегодня еще по поводу гнили на машинах еще поговорим. У нас будет гость в эфире. Но тебе в любом случае спасибо за честный рассказ и хорошего эксплуатирования автомобилей. И дальше следующий звонок примем. 237-104. Кто уже на связи у нас есть? Алло.
3: Алло.
1: Да-да-да. Здрасте. Рассказывайте, на чем?
3: Езжу на Volvo 2014 года.
1: А Volvo какая?
3: 60-я.
1: 60-ка, так.
3: Вот, 2,5 литра, 249 лошадей, машина просто удовольствие.
1: Ну, то, что она действительно ездит быстро и достаточно комфортно рулится, это точно. Но сколько она в бюджете у тебя съедает, интересно?
3: Ну, здесь самое главное найти, где запчасти покупать. Вот, брать из первых рук, и тогда не дороже, там, стандартный Kia Optima будет.
1: А что значит брать из первых рук, это как?
3: Ну, например, у меня есть друзья, где запчасти покупать. То есть там в разы гораздо дешевле получается, нежели там покупаешь. Угу. Например, те же запчасти, ну, у официалов.
1: А они как-то заказывают из-за рубежа, что ли, привозят их?
3: Да, на самом деле очень много аналогов у нас здесь на рынке, если не про оригиналы даже говорить. Угу.
1: Ну что ж, хорошо, спасибо. Мы тебя благодарим за то, что высказался. Вернемся еще к разговору, ненадолго прервавшись, поэтому оставайтесь с нами. Если что, звоните и рассказывайте.
0: Техосмотр.
4: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр. Говорим о том, на чем сейчас передвигаются наши слушатели. И в прямой эфир по телефону 237-104 к нам дозвонился Сергей. Сергей, здравствуй.
2: Добрый день.
1: Рассказывай, на чем ездишь, какие плюсы, минусы?
2: Мы сантоводы, хюндаисты.
1: Хюндаисты-сантоводы?
2: Да, сейчас вот, да. Катаем следующий очередной Санта-Фе, 4-й.
1: Ты сколько уже их искатал, если не секрет?
2: Ну, это второй. Ага. Первый у нас был Санта-Фе 12-й год, как только вот они пошли. В декабре там 12-го года был выпуск.
1: Ты бензиновый или дизельный эксплуатируешь?
2: Только бензин. Ага. Дизель вообще, в принципе, не рассматриваю по их обслуживанию. Ага. Вот, прошлую Санту мы искатали, 400 тысяч отъездили. Пробег. Без капли масложора, двигатель в идеале, даже цепь не меняли. Ну, автомобиль был полностью нас удовлетворял своими потребностями, что он у нас ничего не просил, кроме бензина и легких расходников.
1: А сейчас что-то поменялось у тебя вот на другой машине?
2: Абсолютно нет. Сейчас следующего Санта-Фе взяли еще до повышения цен, успели, выхватили машине еще вот трех. Ну, через месяц будет 3 года, пробег уже вот 130. Ну, в принципе, до сих пор еще все, так сказать, под впечатлением от нового автомобиля.
1: Слушай, а у тебя двух-трехрядный Санта-Фе?
2: Двухрядный, пятиместный обычный.
1: Там просто без третьего ряда, ну, багажник такое дело, шумноватое. То есть вот третий-то ряд там реально много добавляет в шумки. Мы когда брали на тест, мы брали прям специально.
2: Не столько как бы для себя, а так, чтобы ездили, занимались собаками.
1: Понятно, понятно. Слушай, а у тебя же там нет этих форсунок, которые, ну, вернее, дворников, которые у тебя омывают фары?
2: Нет, вот это, мне кажется, беда прошлого автомобиля, и нового тоже. Что омывателя фар нету.
1: Абсолютно непонятно мне, почему. Ну, то есть вообще, как еще вдобавок так расположить их, чтобы в них вся грязь летела, и не установить никаких омывателей совсем.
2: Ну, вот именно вот, вот в четвертом Санта-Фе у них вообще даже ни в какой комплектации нету омывателей. Mm-hmm. Прошлые Санти были, а в этой вообще ничего нет.
1: Ясно.
2: Ну, в принципе, не напрягает особо. Трассы у нас сейчас освещаются везде. Mm-hmm. По городам живем, и так-то не напряжно.
1: Ну что ж, благодарим тебя, хорошего дня, и надеюсь, машина долго прослужит. Еще один звонок успеем принять. Друзья, вы можете дозвониться, рассказать о том, на чем сейчас передвигаетесь, о плюсах и минусах этой машины. Алло. Добрый день, здрасте.
3: Да, здравствуйте.
1: Слушаю вас.
3: Хотел поделиться впечатлениями. У меня Kia Ceed, первый кузов 2013 года. Салон набрал. Что хотел сказать-то? В общем, плюсы. Ну, я ее брал механику 1.6, 130 лошадей, механику, ну, для экономии, скажем так, шестирадная шестиступка, диапазон передачи хороший для обгона, это более динамично. Радует, вот как раз еду за город, руки не отвлекаются за телефон, потому что в комплектации есть Bluetooth. То есть, да, штатный.
1: Вот это да.
3: Подогрев руля. Вот это прям мелочевки.
1: Да, подогревы руля у корейцев реально многих радуют, я тебе так
3: вообще
1: скажу.
3: Вообще шикарно. Она прям зимой, это прям вот едешь, у тебя руки замерзшие, ты включаешь, тебе 5 минут, и все.
1: Я вот тоже хотел, вот понимаешь, на примере корейцев должны также были поступить китайцы, но что-то не поступили.
3: Вообще нету.
1: У них ничего такого нет, непонятно по какой причине, ну то есть это же такая опция, она не сильно дорогая. Ну сделайте вы там не 540 градусов обзоров камеры, сделайте просто перед-зад, ну хотя бы тогда будет подогрев.
3: А то, что греет, это прям спасает руки зимой. Машина вообще шикарно прогревается, не холодная. Грубо говоря, я слышал то, что Optima, там, владелец, по поводу подвески, ну, что получается, 11 лет в машине, два раза разбивал, к сожалению, ступицу, но не выдерживает она почему-то. Вот.
1: Дороги наши не держат.
3: Не. Что самое интересное, правая передняя ступица, сиденье, вот что-то страдает прям это. А линки, ну я думаю, линки это более расходный материал. Там все равно, ну раз в два года, грубо говоря, меняют.
1: Понятно. Ну правая вот передняя ступица, тут все понятно. Что, потому что это твой дальний угол обзора, ты просто ямку какую-то не промониторил и все.
3: Да, вот. И все еще слабые места. Ну, не знаю, может, это, конечно, манера моего рождения, но, в принципе, за 11 лет два раза менял цепуху, но это тоже как бы расходник. Бывает динамично, ездишь.
1: Ну что ж, мы тебя благодарим, спасибо тебе большое, пусть сид тебя и дальше радует. Друзья, на этом мы прием звонков заканчиваем, но техосмотр не заканчивает свой эфир. Нас дальше ждет рубрика «Ремзона», в которой мы будем говорить о том, как защитить от коррозии ваш автомобиль.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» – Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
0: Реклама.

0: Радио Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Привет! Разобрался с подвеской?
2: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокойно.
3: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
1: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Люксюм, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на петрович.ру.
8: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
9: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
9: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
10: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.

0: ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акции до конца июня текущего года.
1: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
3: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
4: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: спонсор рубрики «Ремзона» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 32В.
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на «Радио Пилот».
2: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с вопросом одного из наших радиослушателей по поводу того, выгодно вообще и нужно ли брать автомобиль на дизельном двигателе, какие могут быть проблемы. Ну, давайте начнем с того, что дизельные двигатели – это в первую очередь сложность конструкции. У большинства дизельных машин сегодня под капотом турбина, у некоторых и две, ЕГР, сажевый фильтр, интеркулер и куча электронных датчиков. Вот каждая из этих систем, в принципе, является потенциальной проблемой. Сажевик, например, там может забиться, особенно если машина часто ездит по району, новый стоит как половина двигателя, если что. Турбина может плюнуть маслом, если ее не охлаждать правильно или не менять масло. ЕГР – прекрасный вообще повод приехать в сервис с фразой «что-то тупит», с выхлопом какие-то проблемы. Топливо – еще один вопрос. Не везде и не всегда, к сожалению, присутствует качественное. Солярка бывает разная, и не только летняя и зимняя, если что. Есть нормальная, а есть такая, которая фильтры чернеют, там форсунки хрипят, насос ТНВД уходит вообще в иной мир. Причем в больших городах, в принципе, с заправками все окей, а вот в регионах это как повезет. И поверьте мне, бодяга все еще существует, особенно на трассах. В том числе надо учитывать обслуживание. Не каждый сервис возьмется за ремонт дизельного двигателя, и не каждый захочет лезть вообще в сажевые фильтры, например, колдовать с диагностикой какой-то, разбирать насос высокого давления, да и ремонт, если что, ощутимо дороже бензинового двигателя. Но если ты много ездишь, особенно куда-то за город, по трассе, у тебя большая тяжелая машина, не просто до магазина доехать, а для работы, например, командировок, или же охоты, рыбалки, то дизель тебе подойдет, и бояться этих проблем не стоит. Если у вас еще будут вопросы в рубрику «Ремзона», пишите в нашей группе ВКонтакте, мы будем с ними разбираться.
1: Ремзона.
3: Информация на правах рекламы.
4: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Емота» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Емота». Екатеринбург, 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж.
5: Техосмотр.

0: Радио Пилот, 104.10 FM, летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В России мотоциклисты не имеют преимущества в движении на дорогах. Об этом заявили в МВД в ответ на запрос агентства ТАСС. Правилами дорожного движения какие-либо преимущества водителей мотоциклов по отношению к водителям автомобилей не определены, сказано в документе. Ранее глава Минтранса Андрей Никитин обещал, что ведомство возьмет в работу инициативу, которая предлагает разрешить мотоциклистам передвигаться по выделенной полосе для общественного транспорта. Продолжая дорожную тему, велосипедист погиб в ДТП рано утром в воскресенье. Авария произошла в Сысерцком районе на 185-м километре автодороги подъезд к Екатеринбургу от трассы М5 Урал. По данным ГАИ, женщина-водитель наехала на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю асфальтовой дороги. Погибшему мужчине 36 лет. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила движения, а также напоминает о внимании на дороге и выборе безопасной скорости. Монтаж новых остановок начали в Екатеринбурге. Первые 63 навеса установят в 7 районах города до конца июля. Работы идут как на автобусных, так и на трамвайных остановках, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Конструкции навесов не имеют щелей и зазоров. Это должно защитить пассажиров от ветра, дождя и снега. Автобусные остановки более широкие по сравнению с трамвайными. Новые остановки появятся на Визе, Сортировке, в Турчермете, а также в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах. А на детских площадках могут появиться кнопки экстренного вызова. Нажав на такую кнопку, вызов будет направлен в службу 112. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы, депутат партии ЛДПР Борис Чернышов. По мнению парламентария, такие кнопки могут помочь в случаях, когда ребенок получил травму, либо рядом возникла какая-то опасная ситуация. При передаче вызова в службу 112 местоположение вызова предлагают определять автоматически. Беспилотный трамвай в Москве научили различать 24 типа объектов. Транспорт распознает пешеходов, мотоциклы и велосипеды, а также легковые, грузовые автомобили, автобусы и даже электробусы. По данным столичного Дептранса, на разработку таких уникальных компетенций техники потратили не больше 3 лет. Сначала проект масштабируют в пределах Москвы, после чего планируют распространять и в регионы. По словам разработчиков, беспилотный трамвай видит обстановку вокруг себя на все 360 градусов. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, в воскресенье, 14 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Выбирай кроссовер Хавейл Джолион в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Хавейл Джолион в Регинос. Комфортный и технологичный кроссовер Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Хавейл Регинос в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Хавейл Джолион в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте reginos-havail.ru.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: А ты видел?
8: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
2: Пневмоподвеска?
8: Есть.
2: Разгон, как у гепарда?
8: Есть.
2: Госпрограмма?
8: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушке на 9.
11: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: плану.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ого, как подвеска стучит.
6: Полгода не могу найти, в чем проблема.
7: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
8: Теперь тишина.
9: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
10: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
11: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
12: Выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
11: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
12: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
11: В Лимпопо? Конечно!
13: Ура! Купаться!
14: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
15: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
16: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Е-Мото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Е-Мото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
17: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Либкнехта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
18: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт – европейского уровня.
19: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
18: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
23: Академия сантехники.
22: Смесители.
23: Академия сантехники.
22: Водонагреватель.
23: Академия сантехники. Амундсена, 103, Татищева, 54. Базовый переулок, 47В.
24: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
25: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
26: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
27: Застройщик ОАЗ «Побережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
28: Солнце детских улыбок. Море восторгов и всплеск отличного настроения.
29: Гости курортов Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
28: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
29: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
30: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
31: Хончи. Авто.
0: Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. «Хончи». Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум». На Бебеля 33.
30: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на «Хончи» HS3.
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: На старт. Внимание. Шаг.

0: карта проезда на chartage-defispляж.рф. Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Люксюм, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
2: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
3: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
4: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
3: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
4: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
5: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100» ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Это что, цены? Да вы шутите!
8: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
7: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
8: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
7: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
11: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
10: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
13: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
14: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ловите способ безалкогольно снять тревожность, так. Быстро снизить кортизол, гормон стресса. Для этого нужно просто высунуть язык на 40 секунд.
4: Не просто, имеете начальника или где вообще?
3: А вот так вот высунуть, держать его на воздухе. Считается, что это упражнение убирает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва, запускает процессы восстановления в нервной системе. В качестве пруфов приводятся исследования университетов разных, истории пациентов, так что, пожалуйста, если что-то чувствуете стресс, высовывайте язык.
5: У меня много вопросов.
3: Что?
5: Как высовывать язык? Сильно, далеко или расслабленным его держать?
4: Надя,
3: 40 секунд пошло.
4: Все это не имеет значения. Главное это делать в кабинете начальника. Тогда еще и премия придет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
3: 0+.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
14: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
5: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
0: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Срок бракоразводного процесса предложили увеличить в России. При наличии в семье детей вместо 3 месяцев супруги будут разводиться полгода, а если в семье детей нет, то развод произойдет не через месяц, а через 3. Предложение озвучила сенатор Наталья Косихина. Она добавила, что процедура развода в России сейчас происходит слишком быстро. При этом нередко решение о расставании пара принимают сгоряча. Когда эмоции остывают, люди сожалеют о разводе, однако при этом семьи уже не существует, пишет РИА Новости. Дорожные службы следят за подтоплениями на Серовском тракте. Ситуацию называют локальной. Вода затопила не саму дорогу, а придорожное пространство. В департаменте информполитики сообщили, что в районе деревни Анатольская организован постоянный мониторинг дорожной обстановки во избежание перелива воды через проезжую часть. Саму дорогу и систему дренажей тоже обследуют специалисты. Полного перекрытия Серовского тракта в месте подтопления нет. Здесь установлены временные знаки и ограничения по скорости движения для транспорта, пишет КП «Екатеринбург». Тем временем кратковременные дожди с грозами сохранятся на Среднем Урале еще на несколько дней. Их причиной остается циклон, который задерживается над территорией региона. Изменений в температуре тоже ждать не стоит. По ночам синоптики обещают около плюс 15, а днем не выше плюс 20. В пятницу 12 июня больше всего осадков выпало в Карпинске, Кытлыме и Красноуфимске. Зато воздух в большинстве территорий Свердловской области вчера прогрелся до плюс 25 градусов, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Баренцевом море спасли запутавшегося и раненого кита. Его впервые заметили 5 июня. По словам ученых Мурманского арктического университета, веревка опутала грудные плавники краснокнижного горбатого кита. Держаться на плаву и кормиться он мог только за счет работы своего хвоста. Именно это обстоятельство помогло спасателям подойти к киту близко, чтобы срезать веревку. Освободить кита удалось с первой же попытки, сообщили ученые. А в Китае заявили о шпионских черепахах и рыбах у своих берегов. Иностранные спецслужбы прикрепляют датчики на морских животных и автономные аппараты, чтобы тайно наблюдать за акваториями Поднебесной. Об этом заявили в Министерстве госбезопасности КНР. Информация может быть использована для составления карт морского дна и даже для слежения за подводными лодками. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Завтра, в воскресенье, 14 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
11: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-640-2-26-78.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на радио «Пилот». Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Тянет» «Июль» на «Металлургов 65».
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Тянет» «Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
8: По-моему, топ.
7: Да, топ. Компьютерная академия.
9: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
7: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
10: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
13: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
13: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
14: О,

0: Антон Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Тепло ли тебе, девица?
3: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.

0: Правильно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
1: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
0: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
1: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
0: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На Радио Пилот.
5: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
6: Информация на правах рекламы.
7: Это что, цены? Да вы шутите!
8: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки» – сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
7: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
8: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
7: Подробности в стоматологиях «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Полчаса только музыка.
4: Без рекламы.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: На Радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Срок бракоразводного процесса предложили увеличить в России. При наличии в семье детей вместо 3 месяцев супруги будут разводиться 1/2, а если в семье детей нет, то развод произойдет не через месяц, а через 3. Предложение озвучила сенатор Наталья Косихина. Она добавила, что процедура развода в России сейчас происходит слишком быстро. При этом нередко решение о расставании пара принимают сгоряча. Когда эмоции остывают, люди сожалеют о разводе, однако при этом семьи уже не существует, пишет РИА Новости. Дорожные службы следят за подтоплениями на Серовском тракте. Ситуацию называют локальной. Вода затопила не саму дорогу, а придорожное пространство. В департаменте информполитики сообщили, что в районе деревни Анатольская организован постоянный мониторинг дорожной обстановки во избежание перелива воды через проезжую часть. Саму дорогу и систему дренажей тоже обследуют специалисты. Полного перекрытия Серовского тракта в месте подтопления нет. Здесь установлены временные знаки и ограничения по скорости движения для транспорта, пишет КП «Екатеринбург». Тем временем кратковременные дожди с грозами сохранятся на Среднем Урале еще на несколько дней. Их причиной остается циклон, который задерживается над территорией региона. Изменений в температуре тоже ждать не стоит. По ночам синоптики обещают около плюс 15, а днем не выше плюс 20. В пятницу 12 июня больше всего осадков выпало в Карпинске, Кытлыме и Красноуфимске. Зато воздух в большинстве территорий Свердловской области вчера прогрелся до плюс 25 градусов, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Баренцевом море спасли запутавшегося и раненого кита. Его впервые заметили 5 июня. По словам ученых Мурманского арктического университета, веревка опутала грудные плавники краснокнижного горбатого кита. Держаться на плаву и кормиться он мог только за счет работы своего хвоста. Именно это обстоятельство помогло спасателям подойти к киту близко, чтобы срезать веревку. Освободить кита удалось с первой же попытки, сообщили ученые. А в Китае заявили о шпионских черепахах и рыбах у своих берегов. Иностранные спецслужбы прикрепляют датчики на морских животных и автономные аппараты, чтобы тайно наблюдать за акваториями Поднебесной. Об этом заявили в Министерстве госбезопасности КНР. Информация может быть использована для составления карт морского дна и даже для слежения за подводными лодками. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, в воскресенье, 14 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
11: Нелма-подвеска?
10: Есть.
11: Разгон, как у гепарда?
10: Есть.
11: Госпрограмма?
10: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
12: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Бонжорно.

0: рекламу.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 70-65.
6: Кто

0: Советов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной. Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
8: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
9: Пора-пора, мото-мото-мото.
10: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
11: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Либкнехта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.

0: Фабрика столешниц «Антарс». Спрашивайте столешницы «Антарс» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Дневной драйв на радиопилот.
5: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Реклама.
1: Привет, Сань. Куда спешишь?
2: Готовься, Сань, летом. Xenon Shop 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
1: Что это значит?
2: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь, Сань, летом. Xenon Shop 96.
3: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
4: На старт, внимание,

0: Тельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
10: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
12: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
13: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
14: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
15: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
14: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
15: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
16: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Побережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
8: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
9: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Это что, цены? Да вы шутите!
14: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
13: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
14: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
13: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
15: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Искали красивый, надежный авто, но теперь закончены поиски.
17: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
16: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
17: О,

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
0: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
4: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
5: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Несколько российских аэропортов ввели лимит на топливо для иностранных авиакомпаний. Это связано с практикой зарубежных перевозчиков заправляться впрок, сообщили РИА Новости в Росавиации. Новые рекомендации действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и нескольких других городов. В ведомстве отметили, что аэропорты при этом обеспечены необходимыми запасами топлива, а программа авиаперевозок идет в штатном режиме. Свердловскую область снова предупредили о ливнях и грозах. Непогода на территории региона экстренные службы ждут в воскресенье, 14 июня. Жителям Среднего Урала традиционно напоминают о важности соблюдать меры личной безопасности. Водителям рекомендуют не выезжать в ливень, а также не пытаться проехать участки дорог, если их затопило. Напомню, на севере Свердловской области из-за продолжительных ливней вода вплотную подошла к Серовскому тракту. Также дожди вызвали переполнение озера в районе Никола-Павловского под Нижним Тагилом, из-за чего вода перелилась через дамбу, по которой проходит автомобильная дорога. Продолжение темы стихии. Ливни и грозы оставили без света коттеджный поселок Прохладный под Екатеринбургом. Жители частных домов жалуются, что живут без электричества уже почти сутки. В первую очередь это сказалось на водоснабжении. Из-за отсутствия света встали насосы. Представители Россетей Урала порталу Е1 сообщили, что причиной энергоаварии стала непогода. Восстановительные работы уже идут и ситуация под контролем. Прямые рейсы на Шри-Ланку из России возобновят в октябре, заявили в МИД этой страны. Перевозчиком будет компания «Аэрофлот». Замминистра иностранных дел и туризма Шри-Ланки Руван Ранасингхе заявил, что приостановка прямых перелетов привела к снижению туристического потока на остров. Из Москвы прямые рейсы на Шри-Ланку планируют возобновить 4 октября. Зимой 2026 года прямые чартеры могут быть восстановлены из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, пишет «Коммерсант». Урал. У сборной Англии перед стартом чемпионата мира по футболу украли бутсы. Кроме обуви игроков, злоумышленники похитили мячи, оборудование для аналитики, доски главного тренера сборной Томаса Тухеля и столы для массажа. Все это пропало во время поездки фургона с футболистами на тренировочную базу в Канзас-Сити. У команды остался только один мяч, пишет «Газета.ру». Организаторы спешно решают вопрос со снаряжением. Добавлю, что первый матч родоначальники футбола сыграют в среду 17 июня против команды Хорватии. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Завтра в воскресенье, 14 июня. В лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 19-21 градус.
6: «Пилот FM».
7: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
10: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: чемоданом.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Внимание! Отличная новость! «Уникум», официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального

0: уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7 343 372 77 77.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТ до Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН
9: 754-56-55. Это что, цены? Да вы шутите!
10: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
9: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
10: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
9: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
11: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
12: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет.
13: Акция действует до конца мая этого года.
14: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме german@pilotfm.ru.
0: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
15: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
3: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
2: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
3: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
4: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100» ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: На старт! Внимание! Шерп!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
3: 0+.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Эр-Адент» – стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Эр-Адент» – прекрасное подтверждение.
4: Оборудование экспертного класса, полный комплекс услуг, лечение во сне для детей и взрослых и скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
3: Стоматология «Эр-Адент», Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
10: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
12: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
13: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ловите способ безалкогольно снять тревожность, так. Быстро снизить кортизол, гормон стресса. Для этого нужно просто высунуть язык на 40 секунд.
4: Так. Не имеете просто, начальника или где вообще?
3: А вот так вот высунуть, ага. Держать его на воздухе. Считается, что это упражнение убирает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва, запускает процессы восстановления в нервной системе. В качестве пруфов приводятся исследования университетов разных, истории пациентов, так что, пожалуйста, если что-то чувствуете, подожди, стресс, высовываете язык.
5: У меня много вопросов.
3: Что?
5: Как высовывать язык? Сильно, далеко или расслабленным его держать?
4: Надя,
3: 40 секунд пошло.
4: Все это не имеет значения. Главное это делать в кабинете начальника, тогда еще и премия придет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Лада Автовек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Ресторан «Березовский». Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
4: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова, 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Либкнехта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
8: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
9: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
10: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
11: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
12: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
13: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
14: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
13: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
14: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
13: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
15: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот, 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили разрешить пассажирам авиакомпании жаловаться на порчу багажа онлайн. Согласно инициативе, возможность личного обращения к перевозчику либо обращения через почту сохранятся. Но также парламентарий предлагает разработать соответствующее ПО для направления жалобы в мобильном приложении перевозчика, на сайте авиакомпании или вообще через госуслуги. Как пишет РИА Новости, сегодня многие перевозчики не принимают жалобы онлайн, поэтому нередко пассажиры не могут защитить свои права. В Екатеринбурге с фасада торгового центра «АллатырЬ» на Малышева убрали вывеску. Как пишет портал Е1, это может быть частью предстоящего переформатирования торгового центра. Его новые собственники объекта обещают в течение ближайших 2 лет. После смены формата «АллатырЬ» должен превратиться из торгово-развлекательного центра в современное пространство для работы, отдыха и деловых встреч. У комплекса также появятся новые логотипы и фирменный стиль. Намерены сменить и дизайн фасада. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год рост показателя составил более 9%. Лидерами по росту зарплат оказались финансисты и страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу. Больше 170 тысяч в месяц получают на Среднем Урале представители сферы IT и связь. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата в месяц составляет 139,5 тысяч. Вода на морских курортах в России начала прогреваться. В Ейске температура уже достигла плюс 23 градусов. В Калининграде, Феодосии и Ялте на побережье не выше плюс 17 градусов. В Сочи вода только плюс 18 и чуть теплее, плюс 20 в Анапе и Туапсе. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. В четверг в правительстве сообщили, что в Анапе разрешение на открытие уже получили 49 пляжей и купальный сезон. Он здесь, несмотря на прохладное море, стартовал с 1 июня. Как пережить сезон тополиного пуха, рассказали биологи. В очередной раз на помощь могут прийти обычные одноразовые медицинские маски. В комплекте к ним могут идти солнечные очки. Они защитят не только дыхание, но и глаза, пишет РИА Новости. После пребывания на улице специалисты рекомендуют умываться, промывать глаза и нос. А в доме нужно чаще проводить влажную уборку. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, в воскресенье, 14 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 19-21 градус.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге на Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina@havail.ru.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: А
2: ты видел?
8: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
2: Пневмоподвеска?
8: Есть.
2: Разгон, как у гепарда?
8: Есть.
2: Госпрограмма?
8: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
10: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16.

0: Реклама.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
3: 0+.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
6: Lucky Motors.
7: Привет! Разобрался с подвеской?
8: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
9: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
7: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
10: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липнихта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.
11: Миша, возьми еще эти коробки.
12: Они уже не входят ко мне в машину.
13: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
12: Мы стекло у шкафа разбили.
11: Ну, Миша!
13: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
14: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
16: Академия сантехники.
15: Смесители.
16: Академия сантехники.
15: Водонагреватель.
16: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
17: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
18: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
17: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
18: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
1: На старт. Внимание. Шар.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-50.
7: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
8: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
10: По-моему, топ.
9: Да, топ. Компьютерная академия.
11: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
9: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет.
8: Акция действует до конца мая этого года.
15: Круто!
16: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
17: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
18: Пора-пора, Емота, мото-мото.
16: Дорогая, мы на трейке, классно потренировались. Довольны!
17: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
8: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
2: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
5: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили разрешить пассажирам авиакомпании жаловаться на порчу багажа онлайн. Согласно инициативе, возможность личного обращения к перевозчику либо обращения через почту сохранятся. Но также парламентарий предлагает разработать соответствующее ПО для направления жалобы в мобильном приложении перевозчика, на сайте авиакомпании или вообще через госуслуги. Как пишет РИА Новости, сегодня многие перевозчики не принимают жалобы онлайн, поэтому нередко пассажиры не могут защитить свои права. В Екатеринбурге с фасада торгового центра «АЛАТЫРЬ» на Малышева убрали вывеску. Как пишет портал Е1, это может быть частью предстоящего переформатирования торгового центра. Его новые собственники объекта обещают в течение ближайших 2 лет. После смены формата «АЛАТЫРЬ» должен превратиться из торгово-развлекательного центра в современное пространство для работы, отдыха и деловых встреч. У комплекса также появятся новые логотипы и фирменный стиль. Намерены сменить и дизайн фасада. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год рост показателя составил более 9%. Лидерами по росту зарплат оказались финансисты и страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу. Больше 170 тысяч в месяц получают на Среднем Урале представители сферы IT и связь. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата в месяц составляет 139,5 тысяч. Вода на морских курортах в России начала прогреваться. В Ейске температура уже достигла плюс 23 градусов. В Калининграде, Феодосии и Ялте на побережье не выше плюс 17 градусов. В Сочи вода только плюс 18 и чуть теплее плюс 20 в Анапе и Туапсе. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. В четверг в правительстве сообщили, что в Анапе разрешение на открытие уже получили 49 пляжей, и купальный сезон здесь, несмотря на прохладное море, стартовал с 1 июня. Как пережить сезон тополиного пуха, рассказали биологи. В очередной раз на помощь могут прийти обычные одноразовые медицинские маски. В комплекте к ним могут идти солнечные очки. Они защитят не только дыхание, но и глаза, пишет РИА Новости. После пребывания на улице специалисты рекомендуют умываться, промывать глаза и нос. А в доме нужно чаще проводить влажную уборку. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Завтра, в воскресенье, 14 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 19-21 градус.
7: Пилот FM.
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского.
12: Правит любовь, скажет каждый, но вдруг обнаруживаешь...
11: мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Е-Мото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Е-Мото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
3: Это что, цены? Да вы шутите!
4: Какие шутки? Просто это...

0: Территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
0: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях Территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
0: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
13: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
13: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
14: О,

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
3: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
2: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Мирное соглашение между США и Ираном ожидается в течение ближайших суток, сообщил в соцсетях премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Он добавил, что стороны конфликта находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Цитату приводит РБК. Пакистан в ожидании согласования меморандума готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого. По словам пакистанского премьера, после подписания пройдут переговоры на техническом уровне. На Уралмаше ребенок пострадал из-за электросамокатчика. Мужчина сбил девочку, с которой на улице гуляла бабушка. Как рассказал журналистам отец пострадавшей, мужчина был на личном электросамокате и заявил, что спешит к своему ребенку домой. У пострадавшей девочки травма челюсти. Кроме того, ребенок очень испугался. Оформлен ли этот случай как ДТП, не уточняется. Об этом пишет портал Е1. Свердловская область оказалась в топ-3 регионов по везучести. Рейтинг составлен по сумме выигрышей в лотерею за период с января по май этого года. Жители Среднего Урала стали обладателями призов на сумму почти в 622 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Возглавила список везучих регионов ожидаемо Москва. Здесь жители смогли выиграть в лотерее больше миллиарда рублей. Свердловская область на втором, а третье место за Новосибирской областью. За несколько дней в разных регионах России пожары в жилых домах спровоцировали молнии. Два жилых строения оказались жертвой стихии в Кемеровской области, пишет газета.ру. Кроме этого, пожары после ударов молний в домах произошли на этой неделе в Казани, а в Тюмени во время сильной грозы выбило окно на последнем этаже жилого дома, пишет газета.ру. Успела стихия оставить разрушительные следы в Забайкалье, Бурятии, Челябинске, Нижнем Новгороде и Башкирии. В Финляндии согласовали выплаты для тех, кто пропустил работу из-за угрозы беспилотников. По данным издания ИЛ, работодатели должны сохранять зарплату сотруднику, если он опаздывает или вынужден оставаться дома из-за введенных властями мер безопасности. Речь идет о ситуациях, когда в воздушное пространство Финляндии могут проникать вооруженные беспилотники. В неравном положении при этом оказываются работники критически важных отраслей, например, врачи. Они обязаны продолжать работу даже во время объявленной воздушной угрозы. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ООО «Регинас». Завтра, в воскресенье, 14 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
9: Нелма-подвеска?
8: Есть.
9: Разгон, как у гепарда?
8: Есть.
9: Госпрограмма?
8: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
10: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Реклама. Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
1: Академия сантехники.
0: Смесители.
1: Академия сантехники.
0: Водонагреватель.
1: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
2: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-defispark.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.

0: Реклама. Привет, Сань. Куда спешишь?
1: Готовься, Сань, летом. Xenon Shop 96 улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
0: Что это значит?
1: Это значит...

0: 96.
1: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800, ровно 21-69-91.
2: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
3: По-моему, топ.
2: Да, топ. Компьютерная академия.
4: Выбирайте и вы летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
2: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Срок бракоразводного процесса предложили увеличить в России. При наличии в семье детей вместо 3 месяцев супруги будут разводиться 1/2, а если в семье детей нет, то развод произойдет не через месяц, а через 3. Предложение озвучила сенатор Наталья Косихина. Она добавила, что процедура развода в России сейчас происходит слишком быстро. При этом нередко решение о расставании пары принимают сгоряча. Когда эмоции остывают, люди сожалеют о разводе, однако при этом семьи уже не существует, пишет РИА Новости. Дорожные службы следят за подтоплениями на Серовском тракте. Ситуацию называют локальной. Вода затопила не саму дорогу, а придорожное пространство. В департаменте информполитики сообщили, что в районе деревни Анатольская организован постоянный мониторинг дорожной обстановки во избежание перелива воды через проезжую часть. Саму дорогу и систему дренажей тоже обследуют специалисты. Полного перекрытия Серовского тракта в месте подтопления нет. Здесь установлены временные знаки и ограничения по скорости движения для транспорта, пишет КП «Екатеринбург». Тем временем кратковременные дожди с грозами сохранятся на Среднем Урале еще на несколько дней. Их причиной остается циклон, который задерживается над территорией региона. Изменений в температуре тоже ждать не стоит. По ночам синоптики обещают около плюс 15, а днем не выше плюс 20. В пятницу 12 июня больше всего осадков выпало в Карпинске, Кытлыме и Красноуфимске. Зато воздух в большинстве территорий Свердловской области вчера прогрелся до плюс 25 градусов, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Баренцевом море спасли запутавшегося и раненого кита. Его впервые заметили 5 июня. По словам ученых Мурманского арктического университета, веревка опутала грудные плавники краснокнижного горбатого кита. Держаться на плаву и кормиться он мог только за счет работы своего хвоста. Именно это обстоятельство помогло спасателям подойти к киту близко, чтобы срезать веревку. Освободить кита удалось с первой же попытки, сообщили ученые. А в Китае заявили о шпионских черепахах и рыбах у своих берегов. Иностранные спецслужбы прикрепляют датчики на морских животных и автономные аппараты, чтобы тайно наблюдать за акваториями Поднебесной. Об этом заявили в Министерстве госбезопасности КНР. Информация может быть использована для составления карт морского дна и даже для слежения за подводными лодками. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Завтра в воскресенье, 14 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: «Пилот FM».
6: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
10: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Итак, начинается субботний техосмотр. Погода шепчет просто вообще. Давайте поболтаем. Ребят, сегодня решили узнать, на чем вы сейчас передвигаетесь. Плюсы, минусы. Может быть, кто-то что-то на что-то поменял. И телефон в прямом эфире у нас 237-104. На связи уже есть наш радиослушатель. Доброе утро.
3: Доброе утро, Александр.
2: Рассказывайте, как вас зовут, на чем сейчас передвигаетесь?
3: Максим меня зовут. На данный момент на Весте Кросс, 20-й год.
2: 1,6 или 1,8?
3: 1,8.
2: Но все же кричали неудачное решение, да и как бы есть нюансы?
3: Ну, нюансы есть, честно говоря. Масло, как говорят, подъедает маленечко, но 1,6 тоже катался, разница как бы есть на низах. То есть гораздо лучше тянет машина.
2: А ты еще на роботе взял?
3: Нет, механика.
2: Ну, чисто на механике еще ладно, там просто робот такой. Как бы
3: да, робот тоже рассматривали, но с ниссановским вот этим H4M мотором. Угу. То есть между ними выбирали.
2: Цена сильная? Сколько сейчас стоит твоя машина? Давно пересекли?

0: смотрю, просто ужас, какие цены.
1: Ну да, ну вот мы взяли в максимальной комплектации ее. Я не знаю, завода нет, даже открывание багажника есть.
0: Огонь. Но это единственный универсал по факту с таким дорожным просветом в данном бюджете. Тут что рядиться-то?
1: То есть, как бы... Ну да, все есть. То есть все функции, круиз-контроль, то есть все теплоподъемники, подогревы.
0: Слушай, а из минусов зеркал. Только масло подъедает или еще что-то есть?
1: Ну, вот для меня, то есть маленечко масло, да, она ест. И передние подвески, ну там уже было сказано всеми автоблогерами, ну, гремит что-то. Хотя все, то есть целое по подвеске полностью
0: передней. А гремит на каких-то конкретных моментах или
1: всегда? На мелких неровностях, на мелких неровностях. Ряд, когда начинается, что-то громыхает. Но мне кажется, это стойкий стабилизатор.
0: Возможно. Так все остальное устраивает.
1: А так, в целом, да, машина большая, багажник огромный, удобный, продуманный, крючки, петельки, все есть, в нем удобно все складывать.
0: Ну что ж, спасибо тебе большое, Максим. Мы тебе желаем удачи в эксплуатации автомобиля и дальше. Следующие звонки будем принимать. Напомню, мы сегодня задаемся вопросом, чем вы сейчас владеете, о плюсах и минусах этого транспорта можете рассказать. 237-104, алло.
2: Алло.
0: Да-да-да, привет, как зовут вас?
2: Здравствуйте, Александр. Зовут меня Вадим.
0: Слушаем, Вадим, сейчас на чем?
2: Две машины. Одна для души, другая для дома и работы. Оба универсала. Первый это Avensis, второй.
0: Так.
2: Владею 10 лет. Психически вообще не устаю от этой машины.
0: Ну, конечно, есть же еще вторая машина. А вторая какая?
2: Volvo 850.
0: О-о-о! Для души!
2: Для души. Автомат, универсал. Вот, потихонечку ее реставрируем.
0: А, прям реставрируете сами?
2: Ну, как, нет, с помощью друзей. Там кузов, питалка двигателя.
0: Ну, так, если отвлеченно, сколько приходится вкладывать вот в этого монстра для души?
2: Ну, не так уж много. В общей сложности я вложил где-то 1600 на полностью. У него это железо, капиталка всего, ходовка и тому подобное. В общей сложности с покупкой она у меня выйдет 800-900.
0: Слушай, вот какой еще вопрос у меня. Дальше-то что? Вот прямо на этих двух машинах и будете передвигаться?
2: Да. Больше я ничего и не вижу.
0: Ну, сейчас, если нужны универсалы, да, вот мы только что буквально обсуждали, из более-менее современного, либо не пойми, за что оно очень дорого, либо это что-то отечественное с кучей тоже всяких своих нюансов.
2: Ну, один из большой плюс – это то, что надежность. Ну, и я не устаю от него.
0: Ну, опять же, этой машине уже 10 лет, и только в ваших руках, а так-то еще больше.
2: Да, ей 20 лет.
0: Ну вот я и говорю, что как бы сколько еще провладеть? Но это же не вечная машина. Все равно машина рано или поздно начнет как-то отторгать действительность. Либо уже встанет куда-то в музей. Но в любом случае, интересный рассказ. Спасибо большое за разговор, друзья. Мы вернемся к вопросу о том, на чем вы сейчас передвигаетесь, о плюсах и минусах вашего транспорта. Послушаем после небольшого перерыва, поэтому оставайтесь с нами.
3: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
4: Реклама.
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
4: Техосмотр.
3: swam

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжается субботний «Техосмотр», и сегодня мы в прямом эфире обсуждаем, какие машины сейчас у вас, их плюсы и минусы. По телефону 237-104 у нас на связи Василий. Василий, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Рассказывайте, что под вами.
3: Сейчас Lexus 570, 10-й год. Ездил на Touareg и NF-ке. Дизель трешка 245-й. Ну, и еще плюсом сейчас приобрел для работы каблучок Viz Granta. Сразу же первое впечатление, ну, так скажем, да, по поводу Гранты. Удивило то, что, ну, вот у них же над крышей рефрижератор стоит. Я себе с рифлей брал для перевозки скоропорта. И, слушай, открыт вот прямо вентилятор вот этот, который на сверху рефрижератора сделанный. И как бы задаешь вопрос, а как, ну, там, зимнюю погоду, допустим, да, там, и так далее, и тому подобное. Туда ведь снег попадает, это же все, ну, там двигатель
2: и
3: все.
2: Туда и птицы попасть могут.
3: Да, и все, ну, как бы руками разводят. То есть, ну, не предусмотрено с завода как-то прикрыть, как будто эта машина спроектирована для нашего южного региона больше, чем... все-таки для более холодных.
2: Слушай, да на юге-то ведь еще больше бед. Там, ладно, у нас осадки, а у них-то ведь еще и там до саранчи. Там же ведь и крупные насекомые попадают.
3: Ну их, да,
2: там...
3: да.
2: И как,
3: вот,
2: чего
3: и как бы это немножко так удивило. Ну, будем решать самостоятельно, как говорится.
2: Слушай, что, а это как это сетку какую-то покупать приходится, что ли?
3: Слушай, ну мне кажется, что надо поставить, как он, воздух, ну вот этот, на крышу-то, вот на газели это делают, как правильно называется.
2: Этот, кепку, козырек.
3: Да, да, да, да, в нем сделать дырки, чтобы воздух поступал, не перегревался.
2: Пипец,
3: ну, и когда
2: пипец, инженеры.
3: Да, я когда его включил вчера, поехал из салона на стоянку машину поставить, подземку. И, знаешь, такое ощущение, как будто у меня что-то под капотом на гиперскорости начало работать за счет того, что я включил реху. Ну, просто проверить, как бы, как она работает, морозит, не морозит. Мне, честно, как-то было не по себе немножко от этого. Вот, ну, это что касаемо Гранты. Что касаемо Lexus 570-го, честно, после Touareg я прямо, ну, очень доволен. Меня все устраивает в этой машине. Начиная от обслуживания, заканчивая комфортом. Многие спрашивают, как ты там пересел с Вага на японца, все равно какие ощущения и так далее. Честно, я как бы непривередливый человек и езжу, наслаждаюсь этой машиной. Заезжая на ТОшку, тоже удивляюсь в плане обслуживания. С учетом обслуживания Touareg, конечно, как бы...
2: Слушай, а ты ключи здесь... в ключи поменял?
3: Нет, я продал Touareg и купил Lexus. Ну, плюс, слушай, тысяч, где-то примерно 700, наверное.
2: Ну, это еще и небольшая.
3: Она была 2011 года, да. Lexus, да, они уже подорожали. Я взял вот буквально перед Новым годом. Ну, положил где-то я в него сейчас плюс-минус в районе 250. По технике довел все до ума, потому что, видимо, наездники все равно ездят на этих машинах. Не очень хорошо обслуживают. Как бы мне после Touareg постоянно сервис для меня это принципиальный такой вопрос.
2: Уже решенный, да. Ну, слушай, спасибо тебе большое, Василий, за то, что поделился интересным рассказом. Мы тебе желаем хорошего дня, интересный опыт. Дальше примем звонки 237-104. Вопрос на том, на чем сейчас передвигаетесь, что хорошо, что нет, плюсы, минусы рассматриваем. Если кто-то на что-то поменял, пожалуйста, тоже высказывайтесь. Алло.
4: Здравствуйте, алло.
2: Чуть потише приемник, да, слушаю вас.
4: Илья зовут.
2: Излагайте, Илья.
4: Езжу на Эпика Chevrolet, 11-й год. Вот, в одних руках она у нас.
2: Недолюбленная машина, если честно, вообще.
4: Ну, да, есть такое.
2: Ну, просто вот, видишь, в то время, когда Эпика выходила, там выходило такое количество сонаты, поперли просто, как эти, у корейцев, и все, и куда там. Люди сразу прыгать начали туда, где интереснее, моднее.
4: Ну, вот мне, как сказать, неинтересно вот, вот эти все фишки, экранчики там и так далее. То есть для меня самое главное, чтобы машина выполняла основную свою функцию.
2: Есть какие-то плюсы и минусы Эпики для тебя?
4: Ну, по, как сказать, по опционалу, по комплектации, да, они, честно сказать, бедные. То есть даже того же обогрева сидений нет.
2: Ух.
4: Вот. Но салон комбинированная кожа, то есть даже зимой там какой-то минус, ну, нету какого-то дискомфорта садиться, как на кожаное, так сказать, сиденье.
2: Угу.
4: Вот. Пробег уже за 160, то есть с мотором не делали ничего, все шикарно. С коробкой точно так же, и за эти 160 тысяч один раз залезли в подвеску, еще, наверное, году в 19-м. Вот, поменяли тогда тысяч на 70, и все, то есть до сих пор ездим, ничего не бренчит, не скрипит.
2: Ну, вот ты специфичный любитель, я тебе скажу, потому что Эпика, да, действительно, машина правдивая, интересная за свои деньги, но как только люди начинают выбирать, хочется там что-то помоднее, поинтереснее, посовременнее, все, тут же уходят от этого автомобиля.
4: Мне ничего этого нет, да.
2: Ты понимаешь, я в свое время, просто когда они новые приходили, я видел машины, которые по 8, по 10 месяцев не могли продаться. У дилеров прям стояли машины, они уже не знали, куда их девать вообще, эти Эпики. И, как бы, к сожалению, да, потом пришла еще одна такая же модель, если помнишь, Chevrolet Malibu.
4: Malibu, да.
2: Еще один крокодил, который также долго стоял, тоже памятником прям в автосалонах. Тоже там две или три комплектации, и все, и дули с маслом больше.
4: Да, была идея продать Эпику, когда вот только Malibu пришли, то есть взять Malibu. Вот, но что-то подумали... Что за фрукт, непонятно. Думаю, ладно, эту хотя бы мы знаем, она живет и живет.
2: Но сейчас, кстати, по параллельке некоторые привозят, еще я вижу, по городу катаются шевролешки-то. Интересные есть внешностью. Но в любом случае тебе спасибо большое за рассказ. Хорошего дня, друзья. Мы вернемся к вашим рассказам о том, на чем вы сейчас ездите после небольшого перерыва. Будьте рядом.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Реклама.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Итак, продолжается субботний «Техосмотр». Мы продолжаем говорить о том, на каких машинах вы сейчас ездите и в чем их плюсы и минусы. У нас на связи есть еще один радиослушатель. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Да, как зовут вас?
3: Рустам.
2: На чем сейчас катается Рустам?
3: На Kia Optima, 16-й год, 2 литра.
2: И вопросов не было ни с катализатором, ни с горшками внутри, ни с задирами, ничего.
3: Про катализатор много слышал, решил не удалять. Я езжу от замены до замены 10 тысяч, меняю масло. Mm-hmm. Заливаю, не больше литра за 10 тысяч.
2: То есть все-таки жорчик есть?
3: Чуть-чуть есть. Чуть-чуть.
2: Ой, потише.
3: Просто я и быстро езжу, и все равно это... Маленько должно масло попасть, дать.
2: Понятно.
3: Пробег есть? Сейчас 193 тысячи.
2: Нормальный, хороший пробег. Скажи, есть еще какие-то минусы в Оптиме твоего года?
3: Минусы по подвеске. Угу. Подвеска, мне кажется, слабенькая.
2: Что, много...
3: Линки менял в прошлом году. Но они, мне кажется, уже подустали. А стоечки на 190, мне кажется, тоже бы поменять.
2: Ничего, поменяешь?
3: Шумка, не бизнес-класса.
2: Понятно, среднячок. Поэтому они Камри проиграли на самом деле. То есть тут тоже надо понимать, только комплектация хорошая. Зато подогрев руля, вот эта вся тема, да?
3: Это да, плюс. Я смотрел, позавчера заходил в автосалон, посмотрел новую Камри, которая вышла, в самом последнем кузове.
2: Да.
3: Концертная банка, пальцем просто между дверей. Двери открываешь, стойка, которая между водительскими, и получается...
2: средняя, да.
3: Да, средняя. Пальцем проминается. Это что за металл-то сейчас?
2: Не знаю.
3: Так.
2: Слушай, давай положа руку на сердце. Вот сейчас все сидят и обсуждают, переходить на Китай или не переходить. Вот ты бы перешел уже со своей машины?
3: Нет, я бы не перешел. Сколько обзоров не смотрю, то не проварено, то гниют, то ломаются. Пока они еще сыроватые для нашего рынка.
2: Понятно. Гниют. Мы сегодня еще по поводу гнили на машинах еще поговорим. У нас будет гость в эфире. Но тебе в любом случае спасибо за честный рассказ и хорошего эксплуатирования автомобиля. И дальше следующий звонок примем. 237-104. Кто уже на связи у нас есть? Алло.
4: Алло.
2: Да. Здрасте. Рассказывайте, на чем...
4: Езжу на Volvo 2014 года.
2: А Volvo какая?
4: 60-я.
2: 60-ка, так.
4: 2,5 литра, 249 лошадей. Машина просто удовольствие.
2: То, что она действительно ездит быстро и достаточно комфортно рулится, это точно. Но сколько она в бюджете у тебя съедает, интересно?
4: Здесь самое главное найти, где запчасти покупать. Брать из первых рук, и тогда не дороже, стандартный Kia Optima будет.
2: А что значит брать из первых рук? Это как?
4: Например, у меня есть друзья, где запчасти покупать. То есть там в разы гораздо дешевле получается, нежели там покупаешь. Угу. Например, те же запчасти у официалов.
2: А они как-то заказывают из-за рубежа, что ли, привозят их?
4: Да, на самом деле очень много аналогов у нас здесь на рынке, если не про оригиналы даже говорить. Угу.
2: Хорошо, спасибо. Мы тебя благодарим за то, что высказался. Вернемся еще к разговору, ненадолго прервавшись, поэтому оставайтесь с нами. Если что, звоните и рассказывайте.
1: Техосмотр.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
7: «Катапульта» на бис.
8: Ловите способ безалкогольно снять тревожность, так. Быстро снизить кортизол, гормон стресса. Для этого нужно просто высунуть язык на 40 секунд.
9: Не в кабинете начальника или где вообще?
8: Высунуть, держать его на воздухе. Считается, что это упражнение убирает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва, запускает процессы восстановления в нервной системе. В качестве пруфов приводятся исследования университетов разных, истории пациентов, так что, пожалуйста, если что-то чувствуете стресс, высовывайте язык.
10: У меня много вопросов.
8: Что?
10: Как высовывать язык? Сильно, далеко или расслабленным его держать?
8: Надя, 40 секунд пошло.
9: Все это не имеет значения. Главное это делать в кабинете начальника, тогда еще и премия придет.
6: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
7: «Катапульта» на бис.
11: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжается субботний «Техосмотр». Говорим о том, на чем сейчас передвигаются наши слушатели. И в прямой эфир по телефону 237-104 к нам дозвонился Сергей. Сергей, здравствуй.
3: Добрый день.
2: Рассказывай, на чем ездишь, какие плюсы-минусы?
3: Мы сантоводы, хюндаисты.
2: Хюндаисты-сантоводы?
3: Да, сейчас вот, да. Катаем следующий очередной Санта-Фе, четвертый.
2: Ты сколько уже их искатал, если не секрет?
3: Ну, это второй. Ага. Первый у нас был Санта-Фе 12-й год, как только вот они пошли. В декабре там 12-го года был выпуск.
2: Ты бензиновый или дизельный эксплуатируешь?
3: Только бензин.
2: Ага.
3: Дизель вообще, в принципе, не рассматриваю по их обслуживанию.
2: Ага.
3: Вот прошлую Санту мы искатали, 400 тысяч отъездили. Пробег. Без капли масложора, двигатель в идеале, даже цепь не меняли. Ну, автомобиль был полностью нас удовлетворял своими потребностями, что он у нас ничего не просил, кроме бензина и легких расходников.
2: А сейчас что-то поменялось у тебя вот на другой машине?
3: Абсолютно нет. Сейчас следующего Санта-Фе взяли еще до повышения цен, успели, выхватили машине еще вот трех. Ну, через месяц будет 3 года, пробег уже вот 130.
2: Угу.
3: Ну, в принципе, до сих пор еще все, так сказать, под впечатлением от нового автомобиля.
2: Слушай, а у тебя двух-трехрядный Санта-Фе?
3: Двухрядный, пятиместный обычный.
2: Там просто без третьего ряда, ну, багажник такое дело, шумноватое. То есть вот третий-то ряд там реально много добавляет в шумки. Мы когда брали на тест, мы брали прям специально.
3: Не столько как бы для себя, а так, чтобы ездили, занимались собаками.
2: Понятно, понятно. Слушай, а у тебя же там нет этих форсунок, которые, ну, вернее, дворников, которые у тебя омывают фары?
3: Нет, вот это, мне кажется, беда прошлого автомобиля, и нового тоже. Что омывателя фар нету.
2: Абсолютно непонятно мне, почему. Ну, то есть вообще, как еще вдобавок так расположить их, чтобы в них вся грязь летела, и не установить никаких омывателей совсем.
3: Ну, вот именно вот в четвертом Санта-Фе у них вообще даже ни в какой комплектации нету омывателей.
2: Mm-hmm.
3: Прошлые Санти были, а в этой вообще ничего нет.
2: Ясно.
3: Ну, в принципе, не напрягает особо. Трассы у нас сейчас освещаются везде.
2: Mm-hmm.
3: По городам живем, и так-то не напряжно.
2: Ну что ж, благодарим тебя, хорошего дня, и надеюсь, машина долго прослужит. Еще один звонок успеем принять. Друзья, вы можете дозвониться, рассказать о том, на чем сейчас передвигаетесь, о плюсах и минусах этой машины. Алло. Добрый день, здрасте.
4: Да, здравствуйте.
2: Слушаю вас.
4: Хотел поделиться впечатлениями. У меня Kia Ceed, второй кузов, 13-го года.
2: Угу.
4: Вот. Салон набрал. Что хотел сказать-то? В общем, плюсы. Ну, я ее брал механику 1.6, 130 лошадей, механику, ну, для экономии, скажем так, шестирады, шестиступка, диапазон передачи хороший для обгона, это более динамично. Радует, вот как раз еду за город, руки не отвлекаются за телефон, потому что в комплектации есть Bluetooth. То есть, да, штатный.
2: Вот это да.
4: Подогрев руля. Вот это прям мелочевки.
2: Да, подогревы руля у корейцев реально многих радует, я тебе так
4: вообще
2: скажу.
4: Вообще шикарно. Она прям зимой, это прям вот едешь, у тебя руки замерзшие, ты включаешь, тебе 5 минут, и все.
2: Я вот тоже хотел, вот понимаешь, на примере корейцев должны также были поступить китайцы, но что-то не поступили.
4: Вообще нету.
2: У них ничего такого нет, непонятно по какой причине, ну то есть это же такая опция, она не сильно дорогая. Ну сделайте вы там не 540 градусов обзора в камеры, сделайте просто перед-зад, ну хотя бы тогда
4: а
2: будет поток, подогрев.
4: То, что греет, это прям спасает руки зимой. Машина вообще шикарно прогревается,
2: uh-huh.
4: не холодная. Грубо говоря, я слышал то, что Optima там владелец по поводу подвески, ну, что получается, 10, ну, 11 лет в машине,
2: uh-huh.
4: два раза разбивал, к сожалению, ступицу, но не выдерживает она почему-то. Вот.
2: Дороги наши не держат.
4: Не. Ступица, что самое интересное, правая передняя ступица,
2: угу.
3: сиденье, вот что-то страдает прям это. А линки, ну я думаю, линки это более расходный материал. Там все равно, ну раз в два года, грубо говоря, меняют.
2: Понятно. Ну правая передняя ступица, тут все понятно. Че, потому что это твой дальний угол обзора, ты просто ямку какую-то не промониторил и все.
3: Да, вот. И все еще слабые места. Ну, не знаю, может, это, конечно, манера моего вождения, но, в принципе, за 11 лет два раза менял цепуху, но это тоже как бы расходник. Бывает динамично, ездишь.
2: Ну что ж, мы тебя благодарим, спасибо тебе большое, пусть сеть тебя и дальше радует. Друзья, на этом мы прием звонков заканчиваем, но техосмотр не заканчивает свой эфир. Нас дальше ждет рубрика «Ремзона», в которой мы будем говорить о том, как защитить от коррозии ваш автомобиль.
1: Техосмотр.
5: Реклама.
6: Кузов повредил, кузов повредил, кузов повредил.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: спонсор рубрики «Ремзона» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 32В.
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на «Радио Пилот».
2: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с вопросом одного из наших радиослушателей по поводу того, выгодно вообще и нужно ли брать автомобиль на дизельном двигателе, какие могут быть проблемы. Ну, давайте начнем с того, что дизельные двигатели – это в первую очередь сложность конструкции. У большинства дизельных машин сегодня под капотом турбина, у некоторых и две, EGR, сажевый фильтр, интеркулер и куча электронных датчиков. Вот каждая из этих систем, в принципе, является потенциальной проблемой. Сажевик, например, там может забиться, особенно если машины часто ездят по району, новые стоят как половина двигателя, если что. Турбина может плюнуть маслом, если ее не охлаждать правильно или не менять масло. EGR прекрасный вообще повод приехать в сервис с фразой «что-то тупит», с выхлопом какие-то проблемы. Топливо, еще один вопрос. Не везде и не всегда, к сожалению, присутствует качественное. Солярка бывает разная, и не только летняя и зимняя, если что. Есть нормальная, а есть такая, которая фильтры чернеют, там форсунки хрипят, насос ТНВД уходит вообще в иной мир. Причем в больших городах, в принципе, с заправками все окей, а вот в регионах это как повезет. И поверьте мне, бодяга все еще существует, особенно на трассах. В том числе надо учитывать обслуживание. Не каждый сервис возьмется за ремонт дизельного двигателя, и не каждый захочет лезть вообще в сажевые фильтры, например, колдовать с диагностикой какой-то, разбирать насос высокого давления, да и ремонт, если что, ощутимо дороже бензинового двигателя. Но если ты много ездишь, особенно куда-то за город, по трассе, у тебя большая тяжелая машина, не просто до магазина доехать, а для работы, например, командировок, или же охоты, рыбалки, то дизель тебе подойдет, и бояться этих проблем не стоит. Если у вас еще будут вопросы в рубрику «Ремзона», пишите в нашей группе ВКонтакте, мы будем с ними разбираться.
1: Ремзона.
3: Информация на правах рекламы.
4: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Емота» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Емота». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
5: Техосмотр. I get those goosebumps.

зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: А ты видел?
3: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
4: Нелма-подвеска?
3: Есть.
4: Разгон, как у гепарда?
3: Есть.
4: Госпрограмма?
3: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
5: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио. Пилот.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: планом.
1: Встречайте «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: А ты видел?
10: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
11: Нелма-подвеска?
10: Есть.
11: Разгон, как у гепарда?
10: Есть.
11: Госпрограмма?
10: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
12: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.
12: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
13: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Сегодня я продолжу вас знакомить с новинками из студии звукозаписи. Их будет 12, и все они очень интересные. Так как я слегка приболел, то сегодня поберегу свой голос для будущих выпусков и сконцентрирую ваше внимание исключительно на музыку, лишь иногда нарушая молчание. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

0: Кавейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
1: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
4: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерний драйв на радио «Пилот».
6: Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Motions. Я Владимир Фонарев, представляю вам новинки студии звукозаписей и рекорд-компании.

Дорогие друзья, как всегда, в середине программы я представляю вам свой гастрольный график. Немного информации о моих выступлениях на этой неделе. Сегодня я буду играть с отличной компанией, с Денисом Агамировым и проектом «Волин Сентир» в московском пространстве «Печ». А уже в эту субботу приглашаю вас на открытие нового места «Панорама Лаунж» в Москве на крыше торгового центра «Люблю Мол». Мой сет будет, как всегда, в вечернее время. Но подробная информация о моих выступлениях вы можете найти на сайте fanarev.com. Двигаемся дальше.

0: Щоб сонце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Вечерний драйв на Радио Пилот.
7: Дорогие друзья, вы слушаете радио-шоу Digital Motions. Я Владимир Фонарев. Представляю вам новинки студии звукозаписей и рекорд-компании.

пожалуй, на сегодня все. Плейлист вы можете найти в моих социальных сетях сегодняшнего выпуска. Напоминаю, что все выпуски моих радиошоу можете скачать на моем сайте Фонарев, а также их можно найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и на наш канал в Максе «Фонарев». В конце программы, как всегда говорю, пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радио-шоу Digital Emotions. До встречи на танцевальных.

0: Азаматых FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.
3: Папа-Ти on air.
4: You are listening to Papa T, where happy ears make happy faces.
5: Yo, Papa T, what you got in the fridge?
6: When you want to dance.

Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи!

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 42 минуты. Добрый

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Вас приветствует информационная система Радио Пилот.
2: Здравствуйте. Местное время 4 часа 19 минут. Добрый